0: the volume.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Все на свете, как луна, светла ради тебя. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залыши на нем укроп. Смы все вот